убрать от повседневной суеты, отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

суеты, отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Mano Sapanuto»

приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

Устать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Радіо Музика. Yeah.

Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни.

Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радиомузыка 106.4 FM.
1: Христос просибает под следствием, ждет вердикта 2000.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.